слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет. DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM.

0: реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь... Это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
10: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб. И смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». Сегодня в 9 вечера. Категория 16+.
20: Welcome back, and right now...
21: А теперь тусовка.
20: On DFM.
21: DFM.

Радио DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Опа!
5: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Завтра в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что...

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 11 градусов, вечером и ночью до плюс 9. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца октября.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: разбудилники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидибо, о-о-о. Алоха, малоха, дитусовка. Мы, разгонщики уныния, поднимаем настроение выше, чем самооценка после удачной стрижки. Это эндорфин повышающее шоу «Разбудилники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи, Катя, what's up? You're looking good today.
2: Спасибо, Сай, у тебя тоже какая-то другая прическа сегодня.
1: Really?
2: Тоже красиво.
1: Просто бандан по-другому присобачил к голове, видишь, по-другому смотрится.
2: Ну, мы женщины внимательные просто.
1: Еще настолько, что даже у нашего Андрея новая прическа, я не заметил.
2: Конечно, сразу щелбан за подстрижку. Ну что, 5 октября сегодня, это день... Учителя!
1: Тусовки!
2: День тусовки учителя, конечно. Сегодня в учительской будет вечериночка, я думаю. Мы поздравляем всех с этим большим праздником. Благодарим за реально непростой труд каждого учителя.
1: Ну, благодарим, конечно, за все... Ладно.
2: За что?
1: Ну, все мучения, конечно.
2: Все мучения. Учения и мучения в том числе. Ну, и в силу особого события мы особую расшифровку вам предлагаем в игре «Разбирайка». Расшифровываем аббревиатуру ОБЖ. У тебя был такой предмет?
1: Да, я ходил ближе к концу.
2: В университете?
1: Да, ну я, если честно, я прогуливал, а пришел я вот с огромной прической, и на меня смотрит преподавательница. Вы кто? Я студент. Вот, надо сдавать. Ну, иди, сдавай, сдавай. Я не сдал. И приходи.
2: ОБЖ не сдал.
1: Ну, потому что я даже не понял, о чем речь. У меня просто был именно, ну, не самый главный предмет. Но поизучал, ну, и пришел, сдавал, да. Потом даже ее пригласил к себе на концерт. Да.
2: ОБЖ — это основа безопасности жизнедеятельности.
1: Надо же.
2: Если что, да.
1: Очень безопасный предмет.
2: А мы будем как-то смешно его сегодня расшифровывать в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Расшифровываем ОБЖ.
1: Окей, let's do it. Ну что ж, Кать, понедельник наступил, но вроде мы пучком, но не все так в стране, поэтому надо врубать смехотерапию.
2: Да, но прежде скажу, что еще можно заказать себе пробушку. Все там же, в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить.
1: А вот смехотерапия бесплатно. Поем, чтобы понедельник был легче. Поехали.
2: Не можешь попасть. Все, нажали.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Петрова.
2: Я брат от другой мамы, который гордо говорит всем учителям с праздником сегодня. Зиба-зиба за мучение и обучение.
1: Он чуть перепутал. Мучение и учение. Ну, не страшно. Мы получили заявки на пробушку в группу ВКонтакте под последним постом видео и в наших мессенджерах.
2: О, я. Ну что ж, я теперь уже нахожусь у нас в мессенджере. Дмитрий пишет: доброе утро всех с понедельником. Ой, понедельник же наступил, да. И началом новой недели. У всех есть возможность начать что-то новое. Привет из Владимира.
1: Да, возможности всегда есть. Вот бы реально начать с понедельника.
2: А для полного счастья, если его еще бы звали Владимир, да, вообще?
1: И что было бы?
2: Ну, если его зовут Владимир, а он пишет из города Владимира, понимаешь? Он же хозяин этого города, понимаешь? А так, Дмитрий, let's go, включи тусовку.

0: Па сина, ма ни там постоянно корки мучат.
1: Ну и?
0: И сын спрашивает пап, ты не знаешь, что такое 6-7? И папа говорит, когда мы тусовались, у нас был 3-6-9.
1: Твоего поколения.
0: Да, да, да.
1: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, поздравьте всех учителей города Краснодара. Терпение коллегам и вдохновение.
0: О, Краснодар.
1: От Кристины.
0: О, Кристина, включи тусовку. Let's go.

0: Ну что же, переходим к нашему постоянному слушателю Максиму. Он пишет: «Ура! И снова понедельник, а значит, с нами разбудильники! Вчера был гран-при Бахрейна в Малайзии. Подробнее в рубрике «Формула Сай» Максим Московский».
1: Да, потом переведешь вот эту вот абракадабру, да? Вашу формуловскую.
0: Да, сегодня будет чуть позже. А так, да, вчера какая гонка же была вообще.
1: Доброе утро, разбудильники. Едем с муженькой на работу. Спать охота, разбудите нас, пожалуйста. Спасибо, что вы есть в это пасмурное утро. Ваши Игорь и Эвелина.
0: Сколько уменьшительно ласкательных...
1: Муженек, муженька.
0: Мужка. Муж. Вообще, даже муж кажется уже слишком коротким, да? Ну что ж, погнали. Let's do it.

0: Ой, Кат, поиграем?
1: Давай.
2: Скоро.
1: Можно дозвониться по телефону прямого эфира. Но у меня опять убрали телефон прямого эфира. Плюс 7-495-956-101-2.
2: Ну, из тебя, конечно, очень плохого шпиона бы вышло, знаешь. Запомни и сожги.
1: Самое главное, не запомнил.
2: Сожгла и не запомнила.
1: Еще раз звоним сюда, ребята. Плюс 7-495-956-101-2. Готовы поиграть и отдать подарок от Радио ДФМ?
2: Теперь после прочтения сжечь.
1: Или съесть.
2: И Катя за жжет, ничего не запомнит. Ну что же, это шоу «Разбудилники». Всем обалденного понедельника.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 120-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции с 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк-300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Right now.
11: А теперь тусовка
10: on DFM.
11: Потому

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Бигги бэнг, бум, пэу. Салютики, малютики, ди пипл. Это будильник. Ну, будильники точнее на вынос. Под названием шоу «Разбудильники». В ней живет латте на вынос. Катя Бодрова.
3: В нем прописан пуэрчик. Диджей Саймон.
2: Yeah, сейчас слово микс. Качаем извилины без пота и спортивных штанов.
3: До нас дозвонилась Аня из Москвы. Анют, привет.
2: Hello, Аня.
4: Доброе утро.
2: Welcome, welcome.
3: Ань, ты заметила, что именно сегодня максимально какое-то темное утро вот это началось, когда едешь на работу,
4: да,
3: темно?
4: Слушайте, да, такое туманное, пасмурное, настоящее осеннее утро.
3: Нет, вот сегодня реально прям, вот прям резко потемнело.
2: Я просто чуть пораньше приехал, видишь, и в темноте даже темноту не увидел.
3: Ясно. Ну ладно, будем вызывать солнце с помощью смеха, с помощью игры слова
2: «микс». Я тоже помогу, да, если что.
3: У нас, что мы тебе предлагаем? Некоторые устойчивые выражения. Будем тебя озвучивать. Только слова там, в этом выражении, расположили в хаотичном порядке. И буквы тоже. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь подарок от Радио ДФМ. Готова?
4: Готова.
2: Ну что ж, Аня, есть ломанный русский язык, есть сломанный русский язык. Как ты уже понимаешь, у меня второй вариант, так что слушай внимательно.
3: Погнали.
2: Что это за выражение перевернутом виде? Вописит... сон.
3: Вопесить сон. Ну, для начала переверни сон. Вот сон легко переворачивается.
2: Да,
4: да, сон, понятно.
2: Легко можно вопесить сон, понимаешь?
3: Нет, сон переверни.
4: Может, нос. А, повесить нос.
2: Повесить нос. Молодец.
3: Повесить нос. Погнали.
2: Ой, тут уже капец, как сложно будет сейчас. Казандычный груд.
3: Казандычный груд.
2: Что за груд
4: казандычный?
2: Казандычный
4: друг.
2: Конечно!
3: Второе правильное задание.
2: Браво! Ты так хорошо играешь, что можно сразу приз забрать вообще. Так. Термашкин дурт.
3: Ты справился. Термашкин дурт.
4: Труд?
2: Так.
4: Подождите, нет.
3: Да-да-да, труд. Хорошо,
2: второе труд слово. Оставляем труд, покой. Теперь давай. Термашкин.
3: Как еще называют обезьянку?
2: Угу. Да, это подсказка.
4: Подождите, подождите, обезьяна.
2: Не бабуин, не гиббон, а... И не макака, а по-другому на букву М.
3: Какой труд?
4: На М.
3: Знаешь, как бесполезный.
4: Макакин труд.
2: Кан! Нет, я стартовал по...
3: Почти макакин.
2: Да, макакин труд. Но я принимаю, кстати, то же самое, макакин труд.
3: Ну, конечно. Для африканцев то же самое.
2: Не, ну, все...
4: А, еще раз, простите, сейчас...
3: Термашкин дурт.
2: Дурт.
3: Термашкин.
2: А почему макакин труд не принимается-то? Это...
4: Нет,
2: а, да?
4: Нет.
3: Ну, по смыслу-то, да. По звучанию это нет.
4: Не знаю.
2: Ну, если мартышки...
4: Труд.
2: Это не подсказка.
4: Мартышкин труд, да.
2: Конечно, я не подсказывал ни разу.
4: Вроде было мартышкин.
3: Нет, ты говорил макакин все-таки.
2: Ну, теперь макакин труд. Мы переписываем.
3: Мы переписываем, да, устойчивое выражение. Благодаря тебе, Анют. Поздравляем тебя и вручаем подарок от Радио ДФМ.
4: Спасибо.
2: Да, Аня, случайно, не лингвист? Лингвист, Аня? По профессии, нет?
4: Нет.
2: А то Макашкин. Макакин труд придумала. Ладно, у тебя есть 6 секунд на приветики.
4: Ой, ребят, всем доброе утро, всем передаю большой привет, кто проснулся. Каждое утро вас слушаем с дочкой по дороге в школу, просто обожаем. Поднимаете настроение, пробуждаете нас. Спасибо за то, что вы есть.
2: О, зиба-зиба.
4: Прям крутые, ребят.
2: Зиба-зиба.
3: Спасибо, Анют. Москва, включи тусовку.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу? Работаю, но не зарабатываю.
1: Реклама на ДФМ.
3: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
4: Понимал, вот окружно шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
5: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит. Решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
8: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
9: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
11: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Микстура Саймона». Это значит, что мы подведем итоги пятничного выпуска, когда Сай презентовал нам три лучшие новинки за неделю. А все выходные голосовали в его мессенджерах DJ MC Саймон, и любопытно, какой же трек победил.
3: Да, утро понедельника требует кофе, пуэра, витамина D, DFM и хотя бы одного нормального трека.
2: Нормальный трек поставь, диджей.
3: Да, диджей, поставь мой компакт-диск, да. Ну что ж, да, народ пока накидывает свои голоса за лучший трек из трех. Давайте возвращаемся к нашему музыкальному тройничку и освежим память. Let's go. Трек номер один.

0: Окей, Саймон.
1: Вот они, три новичка. Так, давай напомни, вот за кого болела?
2: Я проголосовала за трек номер 2, и сейчас, когда ты освежил их в памяти, всех троих, я такая, ну, пожалуйста, второй же выиграет.
1: Но основная битва была между...
2: Вторым и третьим, да?
1: Вторым и третьим, да. Причем во всех площадках, вот. И в итоге с минимальным перевесом побеждает трек номер 3.
2: Ну ладно, тогда.
1: А что, почему еще за тишина в зале?
2: Ну, я хотел целиком второй послушать.
1: Да.
2: Ну ладно.
1: Зал выбор... проснулся.
2: Не бейте меня. Выбор слушателей ради ДФМ поддерживаю. Нет, третий тоже классный. Есть там интересные моменты в музыке.
1: Да, наверное, чуть более приторный, наверное, да? Как кажется, да? Так, трек называется A-Tail, Night Decide. То есть пусть решит ночь. Вот такая седая ночь, да. Поехали.
2: Современная версия.
1: Да, слушаем.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: провайдеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Чао, какао, ди народ. Массаж мозгов можно получить не только в боксе, но еще и в шоу «Разбудилники». Она отвечает за интеллектуальный паркур. Катя Бодрова.
3: Вечный студент, диджей Саймон.
2: О, это точно. Банан ягода, а клубника нет. Не прошла фейс-контрол, оказывается. Так что лови еще один интересный факт в рубрике «Катин хламник».
3: Направляемся ко мне в голову и снова выуживаем рандомный факт, который зачем-то там хранится.
2: Выужинаем.
3: Ужинаем. При вспышках ревности женщины начинают хуже видеть.
2: Да ты что?
3: Ученые из университета Делавера провели эксперимент с участием пар. Женщинам нужно было быстро находить в быстром потоке изображений пейзажи, картинки с пейзажами. Мужчины в это время оценивают привлекательность тоже тех самых пейзажей. Только женщин обманули. Им говорят, вот сейчас твой мужчина смотрит на женщину и оценивает ее привлекательность.
2: И сразу пейзаж пропал, да?
3: Да, у нее в голове просто поток изображений и мысли о том, как ему отомстить и дать по башке после эксперимента. И на самом деле женщина в этот момент настолько затмевает вот эта
2: ревность, эмоции.
3: Да, как бы глаза, что она реально хуже видит и не отмечает нужные пейзажи.
2: Обалдеть. Вот неловкий момент, когда вместо пейзажа, она заметила вулкан, и я фятлаюкуду.
3: Ученые назвали это эмоциональной слепотой. Ну и в конце эксперимента женщины честно сказали, что было неприятно слышать, как партнеры оценивали других. Вот я думаю, это то есть они слышали, как оценивают? Они на самом деле пейзажи оценивали? Сидит ее мужчина, говорит, красивые горы.
2: Я бы так аппетитно ни за что бы не смотрел на пейзаж. А на бунду, да. А бунда, помнишь, что такое, да?
3: Пятая точка?
2: Да, багажник. Отличный багажник.
3: Эксперимент проведен.
2: Да уж.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 11 градусов, вечером и ночью до плюс 9. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
4: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
5: Белджи X50 Plus. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
6: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров автосервиса. Сервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
7: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу. Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: Додо.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
14: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Радио ДФМ.

0: Зараз будильники на радио DFM. Бум, шакалака, бонжурище, ди народище. Мы голосовые кофемашины, поднимаем настроение быстрее, чем кот прилетает на кухню после шороха пакета. Это дофамин повышающее шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа,
1: 5 октября сегодня, напоминаем, День учителя, но и самое время вспомнить школьный язык. Ты, конечно, учился не в России, именно в школьные годы, только университетские. Поэтому давай я тебе сейчас буду называть какие-то такую терминологию школьную, которую среди учеников...
0: А я буду расшифровать, да?
1: Да. А что это, по-твоему, значит?
0: Окей.
1: Класснуха.
0: Класс.
1: Как ты думаешь, что это?
0: Что-то классное.
1: Это что-то очень классное. Классный руководитель.
0: Класснуха? О, прикольно, надо же.
1: Матеша.
0: Ой, мат... Чья-то мама, да?
1: Чья-то мама. Ага, математика мы так называем.
0: Матеша?
1: Да, матеша или матика.
0: Вот
1: у кого как было, по-разному.
0: Вау, матика.
1: Ага. Контроша.
0: Матика, земля. Так, контроша, это я слышал, это контрольная работа.
1: Контрольная
0: работа.
1: Русич.
0: Это тот, кто всем русским языком мучит. Да, всех мучит русским языком.
1: Просто русский язык.
0: А, это не человек, это русский язык.
1: Да, мы говорим там, типа, когда у нас русский язык, у нас русич сегодня.
0: А звучит как будто имя человека, то есть преподаватель так зовут русич.
1: Физра.
0: А, ну это я знаю, это физическая культура.
1: Именно. А физра в целом, знаешь, почему именно так сокращенно? Потому что в дневнике обычно писали, чтобы не писать полностью, физкультура не помещалась. Просто сокращали физра, и как-то так повелось, что... Все называют физра и
0: вот
1: все.
0: Так и родился физрук, да?
1: История рождения физрука. Прямо сейчас, да, была. А, ну и шпора.
0: Ну, шпаргалки, что ли? Конечно.
1: Это уже и в университете, помнишь.
0: Это да. А знаешь, как шпаргалки будет у нас в Африке называться?
1: Как?
0: Чипс.
1: Да. Как вкусно.
0: Чипс, так как будто чипсы, вот ты заворачиваешь, ну, такие мелкие, и чипсы у нас это называется.
1: А что еще в африканском школьном?
0: Так, даб — это списывать.
1: Даб.
0: Даб, да. Это как будто что-то записываешь на кассеты. Даб. Вот так списывать. Экспо. Знаешь, такое экспо?
1: Экспортировать что-то.
0: Не совсем. Экспо — это слив. Бывает такое, что ЕГЭ слили где-то в каком-то городе. Вот. Это exposure. Это экспо. То есть это слив. Вот. А человек, который делает, ведь как будто лучше всех все знает. Как по-русски это обычно называют?
1: Ну, не знаю. Умник.
0: Умник или ботаник, да?
1: Ботаник, точно.
0: У нас эфико.
1: Эфико.
0: Эфико.
1: Эфико.
0: Дай даб.
1: Дай списать.
0: Да. И дай даб, еще и чипс, да? Дай чипсы.
1: Мы продолжаем тему школьную, и в игре «Разбирайка» расшифровываем сегодня ОБЖ. Напомним вот эту аббревиатуру. Группа ВКонтакте под последним постом «Оставляй классные идеи», в наших мессенджерах тоже. В завершении эфира подведем итоги, и за самый классный комментарий вручим подарки от Радио DFM.
0: Да, мы
1: ржешь надо мной?
0: Да, нет, в завершении хотели поржать, но давай поржем и уйдем, да?
1: Давай.
0: Вот, поржем.
1: Ненадолго.
0: Учители, с днем рождения. С праздником.
1: Я физрук, с днем рождения. Даже имитировать смех не надо.
0: Смехотерапия. Смеемся. Вернемся через одну песню.
2: На радио DFM. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники. Живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы. С большим удивлением стою и понимаю, что сегодня мы просто придумали историю рождения физрука. Понимаешь?
1: Это случилось.
2: Мы никогда не знали, как он родился.
1: Никто не знал. Сегодня раскрыли эту тайну. А кроме того, получили заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим. И в наших мессенджерах.
2: О, в нашем мессенджере пишет Санек Хоум. Привет, Катя и Сай. Всех учителей с праздником. Разбудите Адлер и Новотроицк. И Новотроицк.
1: Сразу два города.
2: Да, то есть он берет оптом.
1: Так дешевле.
2: Да, так дешевле. Правильно, Катя, молодец. Поехали.

0: Катя и Саймон. Хочу поздравить всю мою семью с праздником, с Днем Учителя. Маму, жену, сестру, жену, брата. Все они учителя.
1: Вау.
0: А я нет. Разбудите всех учеников и моих детей, Изабеллу и Германа в школу. Пускай бегут поздравлять своих учителей, пишет Витя Царьков.
1: Обалдеть. Витя, вот как...
0: Целое поколение,
1: да,
0: понимаешь, учителей.
1: Как я чувствую себя белой вороной.
0: А я говорю, нет.
1: Поехали.

0: Так, кто у нас этот раз отметился в мессенджере? Это Кирилл. Доброе утро, разбудите мою супругу Алину. Ей пора на работку.
1: Работка.
0: Значит, небольшая, да, работа?
1: Такая небольшая. Крошка совсем. Катя, Саймон, доброе утро из Уфы. Разбудите, пожалуйста, моего сына Артема. Пора собираться в путь к знаниям. Пожелайте ему хорошего дня, позитивного настроения. Мама Настя.
0: Учиться и снова...
1: Учиться.
0: Ну что ж, есть соответствующая песня и... Ну, можно сказать, что это негласный гимн учителей.
1: Так.
0: Да. Поехали, с праздником!

0: Все, нашла листочек с номером. +7 495 956 101.2. Звони, если хочешь поиграть с нами и забрать подарок от Радио Диафра.
1: Катя продолжает доказывать, что из нее шпиона никакого.
0: Не берите меня в шпионы. +7 495 956 101.2. Да, все, съедаю уже листочек.
1: А ты запомнила уже все?
0: Номер? Конечно.
1: Да, съела номер и не запомнила. Ну что же, это шоу «Разбудилники». Всем обалденного понедельника. За

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Первое правило Хавей ЛФ-7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей ЛФ-7 на сайте Хавей.ру. 12+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: У меня дело выгорело!
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Хеллоушка, малюшка, ди люди. Здесь даже крышка находит свою кастрюлю. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». В студии... Ой. Да, ты здесь, да? Но в студии королева мэтчинга, Катя Бодрова.
3: И сват, диджей Саймон.
2: Сейчас все будет не по понятиям, а по парам. Игра на паре.
3: Играть с нами будет Александр из Москвы. Саш, привет.
4: Да, привет.
2: Hello, Саша.
3: Саш, скажи, у тебя есть пара в жизни?
4: У меня, конечно.
3: Как зовут?
4: Маргарита.
3: Маргарита.
2: Маргарита.
3: Значит, правила нашей игры на паре элементарны. Мы тебе говорим «Маргарита», ты отвечаешь.
4: Александр.
3: Абсолютно точно.
2: Все, забирай приз, игра готова.
3: У нас впереди несколько существительных, реальных людей, вымышленных персонажей. Тебе нужно объединить 5 пар. Если справишься, получишь подарок от Радио ДФМ. Готов?
4: Да.
2: Но, Саша, мы понимаем, что ты давно закончил школу, но мы сейчас тебя туда вернем. Потому что сегодня день учителей. Итак, начинаем. Найди пару к слову. Указка.
4: Доска.
2: Yeah.
3: Класс.
4: Учитель.
2: Ага. Четко.
3: А ты представил просто большой палец, да, Сай?
2: Да. Контроша.
4: Тетрадка.
2: Окей, принимаем.
3: Или двойной листочек. Очень страшное слово.
2: Это страшнее, чем тетрадка.
3: Парта.
4: Табуретка.
3: Табуретка в школе.
2: Кстати, неплохо. Неплохо идет.
3: Да, табуретки, кстати, делают ребят, мальчишки на уроке труда.
2: Но у нас-то из шкафа мы сделали табуретку, так что так тоже бывает. Так, физрук.
4: Трудовик.
3: Это вот реально пара. Это реально пара в школе, да, трудовик и физрук.
2: Я бы сзади учился в школе, поэтому даже не знаю.
3: Ну что, 5 пар найдено. Это было отлично, спасибо тебе, Саш. Мы тебя поздравляем, отдаем подарок от Радио ДФМ.
2: Вот ради чего я сегодня проснулся, да? Узнать, что физрук и трудовик.
3: Это пара.
2: Это пара. Саша, у тебя есть секунда 7 на приветики. Передавай.
4: Да. Хочу передать привет своей дочери, которая специально сегодня попросила меня отвезти ее в школу, чтобы позвонить в шоу «Разбудильники».
2: Ух ты!
4: Привет Анжелине, привет!
2: Вау.
4: Анжелина 4-го Д.
2: Анжелина 4-го Д, привет!
3: Анжелин!
4: И всем...
3: Да.
4: Ой, из третьего Д.
3: Ой,
2: папа!
3: Отец года,
2: папа! Папа могет! Боже мой, как можно было 3D перепутать с 4D?
3: Вообще 3D, вот это классный класс.
2: Но 4D покруче.
3: Одиссею в 3D смотреть нормально.
2: А 4D с эффектом воздуха, воды и так далее.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, мне сказали, что надо посидеть на дорожку, но никто не сказал, что надо встать. Вот сижу, а поезд уехал без меня.
3: Вот это поворот!
1: Реклама на DFM.
4: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
5: Ой, мал, вот огромное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12, 43, 54, 16.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль Центр.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
8: «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Дигри-дагри-дигри-о-о-оу. Бонжур, абажур, димир. Хандра, долой! Ты не пройдешь. Это шоу «Разбудильники». У студии хандрагонщица и мемолог Катя Бодрова.
3: Драгонщик. Диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп. Предсказания, от которых кундалини включает тусовку. Mm-hmm. А кундалини – это скрытая энергия.
3: Mm-hmm. Сегодня звезды расскажут, какой ты поисковый запрос.
2: О, прикольно. Но сегодня знаки называю на английском, а Катя, выкручивайся.
3: Окей.
2: Ты же спец по английскому.
3: Да я вообще.
2: Да?
3: От зубов отлетаю.
2: Ты у мамы вообще, да, спец, да? Ну что ж, Эрис.
3: Овны.
2: Yeah.
3: Как добрать белок? Если хотели начать правильно питаться, начните с понедельника.
2: Mm-hmm. А главное, что надо освоить жизнь, правильно?
3: Белки, жиры, углеводы.
2: Конечно.
3: Это мы помним.
2: Mm-hmm. Торис.
3: Тельцы. Как выйти из чата незаметно? Вас утомят бесконечные уведомления, поэтому попробуйте сделать цифровой детокс.
2: Может быть, находиться в призрачном режиме, как я. Я во многих чатах.
3: У тебя всегда написано «был недавно», да?
2: Да, я там существую, но никогда ничего не пишу. То есть я там как призрак. Так, Gemini.
3: Близнецы. Одиссея. Смотреть бесплатно в хорошем качестве. Вам нужно отвлечься. Хорошее кино, а я вчера была «хорошее кино». Отличный способ.
2: А ты не заметила, что в бесплатном кинотеатре еще нет Одиссея?
3: Так а,
2: что,
3: да?
2: Да, поэтому тебе, по всей видимости...
3: Ну, а запрос никто не мешает
2: по
3: тебе делать.
2: По всей видимости, у тебя не было выбора. Пока в нормальном кинчике смотреть. Так, cancer.
3: Раки?
2: Да.
3: Почему пингвины не летают? Вот о чем на самом деле вы будете думать сегодня на совещаниях.
2: Как в одном треке, да? Япония — это остров. Ты еще не слышала трек?
3: Нет.
2: Скоро он будет у нас. Сегодня же нет трека, у нас есть?
3: Есть.
2: О, тебя ждет новый вообще интернет-вирусный трек. А мы продолжаем. Лео.
3: Лев. Как накачать пресс за неделю? Вы вплотную занялись подготовкой тела к Новому году.
2: Virgo.
3: Девы. Тыквенный крем-суп. Рецепт. Осень просто наступила, вы создаете дома уют и готовите сезонные блюда.
2: Libra.
3: Весы. Mm. Что значит 6-7? Сегодня позвольте себе побыть ребенком.
2: Если только что включил приемник, я называю знаки на английском языке, потому что Катя утверждает, что все знает на английском. Ну что ж, Scorpio.
3: Здесь сложно. Скорпион?
2: Конечно.
3: Как стать блогером? Звезды намекают, это лучший день для покупки пушистого микрофона.
2: Yeah, Sagittarius.
3: Стрельцы.
2: Oh, да.
3: Куда улететь завтра? Настроение чемоданное, даже если на счету 956 рублей.
2: Mm-hmm. Ну, куда улететь завтра? Ну, в вагон с углем. Тоже бывает. Capricorn.
3: Козерог. Как заработать миллион? Всех денег не заработаешь? Козероги так не думают.
2: Mm-hmm. Aquarius.
3: Водолей.
2: Да.
3: В чем смысл жизни? Сегодня вас заботят вопросы мироздания, а не отчеты в Excel.
2: В чем смысл жизни? Нашли хотя бы? Нет?
3: Всю жизнь вообще-то его ищут.
2: Ну, я до сих пор ищу.
3: Вот.
2: И не допер пока. Так, Pisces.
3: Рыбы.
2: Угу.
3: Сонник. К чему снится рыба? Звезды намекают, сны и прошлой ночи могут многое рассказать о вашем подсознании.
2: По-моему, снится Дори.
3: Вот девушкам рыба снится к предстоящей беременности.
2: Да,
3: а
2: ты
3: вот
2: что?
3: Мужчинам, когда рыба снится,
2: шашлык,
3: не знаю.
2: Что ли?
3: Твоя девчонка, наверное, забеременеет.
2: Да?
3: Оставайтесь с этой мыслью на весь день.
2: Я никогда не видел рыбу в жизни вообще во сне, прикинь?
3: От тебя не беременели, значит.
2: Даже немножко будет беременем, у меня даже не получится, Кат. Ну что ж, минус ты, да?
3: Не сегодня.
2: Не сегодня. Ребят, не сегодня. Вас пролистали, к сожалению. Но ничего, ничего. Держитесь. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым. Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-012-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
14: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
15: А у «Кордианта» N760-115-09.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор Делис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: В ленте.
23: А дальше тусовка
22: on DFM.
23: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Отмечаем День учителя правильно. Проводим дополнительный урок английского языка. У доски учитель диджей Саймон. И его рубрика ABC-дишка. Вместе учим уличные выражения или слова на английском языке.
2: Да. Ну что ж, хочешь подпевать любимым треком без каши во рту? Прокачай твой уличный английский в моем мессенджере DJ MC Саймон. Кэт, из предыдущего урока мы знаем, что man cave – это...
1: Man cave – это мужская пещера. По-нашему такая берлога, где мужчины проводят свободное время. Гараж, например.
2: И ты обязана его отпускать туда время от времени, иначе он просто
1: с ума
2: сойдет.
1: Я никому ничего не должна. Ну да, хорошо бы, да, если хорошо, если у мужчины есть.
2: Желательно тогда. Желательно.
1: Ну, у девушек тогда тоже должна быть cave girl или girl cave.
2: Cave girl? Пещерная девушка?
1: Пещерная девушка. Своя пещера.
2: Вы свою пещеру не придумали.
1: Не хочу продолжать.
2: Вы же свою пещеру не придумали, поэтому у нас есть своя. Так что нам необходимо иногда туда уединиться.
1: Предлагаю завернуть эту тему.
2: Уходить.
1: Так.
2: Ну что ж, man cave, вы уже знаете, что означает. Теперь, то есть с этого дня начинается интернет, ну, серия интернет-аббревиатур. То есть придуманных специально, чтобы родители не врубались.
1: Да. А, детьми?
2: Да, да, да.
1: Только не хитрая.
2: Да, так что, родители, включайте радар. Слушайте внимательно. Сегодня у нас P-I-R.
1: P-I-R.
2: Да, P-I-R.
1: Что бы это могло значить?
2: P – это parent. Parent – это родитель. I
1: – in. Родитель. Да. Я.
2: In.
1: Может быть,
2: in.
1: I am. Я.
2: Нет, родитель. In. В.
1: В.
2: Где? R – это что?
1: R.
2: R.
1: В. Где?
2: Где родитель может быть
1: на
2: такой
1: родительском собрании?
2: Не обязательно, чтобы не, где он может находиться, чтобы спалить ребенка?
1: Спалить в чем?
2: Ну, спалить в чем-то, то есть, ну, поймать, то есть, или посмотреть,
1: на месте преступления.
2: Чем он занимается?
1: С поличным.
2: В доме.
1: В доме.
2: На букву R. R-O-O-M. R-O-O-M.
1: В комнате.
2: Молодец. Parent in room. То есть, если ты пишешь P-I-R, они должны понять, то есть, что родитель в комнате. Я не могу уже так, ну...
1: А, не могу говорить.
2: Да, не могу говорить или не могу даже писать об этой теме. То есть, она сейчас поймет, или папа, или мама поймет. Так что P-I-R – это parent in room.
1: И в России это тоже дети юзают?
2: Это уже интернет-сленг, уже общепринятый. То есть, P-I-R пишет, они уже... А родитель заходит и не понимает, что... Он тут лишний.
1: Он такой, P.I. Я немецкий вообще учил.
2: Да, хорошо учишь английский. Английский знаешь P.I.R. Что это значит? А пап, это новое слово. Так что родители, P.I.R. это родитель в комнате.
1: Школьники, не благодарите.

0: разбудили.
1: Реклама на
2: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
4: Акция действует до конца октября.
5: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: раз в будильники на радио DFM. Буяка, буяка, намасте, здрасте, диамигос и амиги. Мы беспроводные зарядки для мозга. Поднимаем настроение выше, чем чайка поднимает чужой завертон. Это серотонин, качающее шоу.
1: Разбудилники. Здесь Катя Бодрова.
0: Братуха, а другой мамули диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Получили много расшифровок к игре «Разбирайка». Сегодня расшифровываем, напомним, школьную аббревиатуру ОБЖ. Кто сделает это смешнее, тот будет награжден. Отправим

0: подарок от Radio DFM уже совсем скоро. А пока вливайтесь еще раз в наши мессенджеры и группу ВКонтакте.
1: Да, Ирина Максимова пишет. Убежи. Вот так она расшифровала. Обожаю жрать. Обожаю жрать. Ну, кстати, нормально.
0: Это правда.
1: Да.
0: Отдел безудержных желаний.
1: А Игорь пишет, о, блин, жизнь.
0: О, блин, жизнь.
1: А, ну да, кстати, подходит.
0: С восклицанием, надеюсь, позитивным.
1: О, блин же.
0: Осторожно, бешеная жадюга. Это вот так мы называем парней, которые в конце свидания просят пополам.
1: Жадюга это что?
0: Осторожно, бешеная жадюга.
1: Жадная гадюка?
0: Это жадина, ну, жадина, говядина.
1: А, да? Так, что у нас, опять будем ждать?
0: Опасно быть жмотом. Опять в ту же копилку.
1: Прикольно. Осторожно, бабушка жжет. Бабушка стендапер, знаешь.
0: Жжет оладушки. Так, какие еще есть версии? Остров брутальных жуков.
1: Ух ты, о май гад.
0: Представил?
1: Это во всех кинотеатрах в стране.
0: Остров брутальных жуков.
1: Обалдеть. Ну ладно, вот у меня осталось что? Обожаю брат жрачку. А, ну вот у нас Ирина обожает жрать, а вот тут жрачку обожает брат.
0: Если у тебя есть еще какая-то версия посмешнее, мы только рады. Группа ВКонтакте по последним постам отмечайся и в наших мессенджерах. И там же оставляй заявку на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
1: От барша живем.
0: Что?
1: Обеже. От барша живем. Ну что же, ребят, вот смех лечит, как говорится, да? Это лучше антисептик. Ну, нет, антидепрессант. Антисептик. И он у нас есть. Трек для этого. Это трек из Ржа. Жаки. Вот, ты готова посмеяться немножко?
0: Мы смеемся над понедельником. Давай всем объясним. Это смехотерапия. Присоединяются все.
1: Все. Не поют все, не танцуют.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы Диджей Саймон. Черный перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа.
1: Совместно будем выяснять, кому заказали пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом видим заявки и в наших мессенджерах.
2: А точнее выясним, кого заказали, да?
1: По-хорошему.
2: По-хорошему. Так, кто у нас тут есть? Татьяна, the lady Татьяна. Пишет у нас в мессенджере: «Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу Настю с днем рождения, дочки».
1: С днем рождения дочки.
2: Да, с рождением даже дочки. То есть родила вчера девочку 300, то есть КГ. Прикинь, она герой.
1: Хороший вид.
2: Ваше, да?
1: Теперь на вопрос, как дела, будет отвечать:
2: пока,
1: родила.
2: Пока уже родила, да?
1: Уже родила.
2: 300 это хороший вес, да?
1: 300 это хороший вес.
2: А, ну ты знаток.
1: Ну, я мне понял. Приходится, я женщина.
2: Ну что, Татьяна, поздравляем с 300.
1: 300?
2: С 300-100, или как там говорится.
1: Поздравляем с рождением малыша, вот так говорится.
2: Да, пусть растет вообще крепким, здоровым, чтобы все было зашибенно. Вот впервые, кстати, приходится будить новорожденного. Да, прикинь вообще.
1: Лучше не надо, мать тебе любая скажет, пусть поспит.
2: Да уж, ну Катя, у меня-то выбора нету, у меня прошивка такая. Ну что ж, включи тусовку. Да, мы не знаем, как зовут пока. Окей, let's go.

0: месяца. Теперь уже прямо выпустился.
1: Выпуск. Есть у нас постоянная слушательница, это Маша из Мурманска. Просит разбудить ее друга Колю, который сегодня почему-то грустит. Ему срочно нужно встать, потому что много дел, а хорошее настроение ему сегодня очень сильно нужно. Включите ему тусовку, пожалуйста. Заранее огромное спасибо. И спасибо за то, что вы есть на просторах радиовселенной.
0: То есть будем Колю, а его заказала...
1: Маша.
0: Ну что ж, поехали. Коля говорит: Маша, возьми телефон, детка.

0: Ирина пишет: «Сай и Катя, поздравьте мою подругу Иру с Днем Учителя. Она преподает английский, я тоже по образованию препод, но работаю в логистике». О, слушай, прикольно.
1: Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, первоклашку Алису Чернышову из Санкт-Петербурга. Хорошего ей дня настроения. Папа везет ее в школу. А написала мама Людмила.
0: Ну, молодец, папа вообще могет. Ну что ж, с Днем Учителя, Ира. И папа могет. Let's go.

0: Вообще не убиваем.
1: Вечный.
0: Вечный, точнее.
2: У нас игра впереди. Называется она «Разбирайка». Есть еще шанс принять в ней участие. Для этого отправляемся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры. И смешно расшифровываем аббревиатуру ОБЖ. Кто смешнее, тот получит подарок от Радио ДФМ.
0: Возвращаемся в школу сегодня. И поздравляем всех учителей с днем
2: учителя.
0: Не варенье, да? Ну что же, это шоу
2: «Разбудильники».
0: Welcome! Бодро пожаловать к нам и заодно

0: Мелоди FM шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования агрорынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-9840-0+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
18: On DFM.
1: DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка! Разбирайка!
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Шурум-бурум, ди лейдис и дженемен. Это эспрессо, заменяющее шоу
1: «Разбудильники».
2: В студии кофемагнит Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Yeah. Сейчас игра «Разбирайка», которая чем-то похожа на расшифровку символов стирки. Ты пробовала год расшифровать, что это все означает?
3: Даже не пыталась.
2: Это взрыв крыши вообще.
3: Сегодня мы в игре «Разбирайка» расшифровываем аббревиатуру ОБЖ. Ну, в честь все-таки дня учителя, взяли школьную тематику. А самый смешной комментарий наградим подарком от Radio DFM. Погнали.
2: Да, блин, так много прикольных этот раз вообще. То есть Моби пишет «очень большой живот».
3: Вот, отрастил большой живот. У меня в ВКонтакте тоже есть такая версия.
2: То есть отличный букет будет.
3: Отнял, ну или отнял бисквит жадина.
2: Ага. А тут отличный букет ждет. Это уже другое сообщение. Это я уже перепутал. То есть, сложил в одну кучу.
3: ОБЖ. Омлет будешь, жена? Такое предложение.
2: Да уж, оценка будет жуткой. Ух ты, это в день учителей еще такое услышат.
3: Очень бестолковый жених. Бывают такие, знаю.
2: Бывает. Так, по-моему, я читала уже ранее, да, что Ирина пишет, что обожаю жрать.
3: Обожаю блины жарить.
2: Это обеже, получается.
3: Не, на самом деле...
2: Не совсем обеже.
3: Дико много комментариев. И вот я помню еще такую классную версию от Маши. Остров брутальных жуков. Но можно прочитать как жуковых. Представляешь, остров брутальных Сергеев Жуковых. Если уж совсем с ума сходить, давай визуализируем.
2: Слушай,
3: это.
2: Если по-африкански он говорится сейчас чихает, а по-русски он...
3: Что?
2: Икает. А прикинь, у нас чихает, когда тебе кто-то говорит.
3: Да, есть такое. Еще прикинь, уши горят.
2: Крошка моя, пью!
3: Нет, скорее, все-таки он окнулся.
2: А по-русски крошка моя...
3: Думаешь, он нон-стоп поет «Крошка моя»?
2: Ну, кстати, я не знаю, но я уверен, что на бис всегда вызывает этот трек.
3: Нет, точно. И тем не менее, мне понравилось огромное количество комментариев от одного слушателя, это Дмитрий Глумов. В том числе автор таких комментариев, как «Отдел безудержных желаний» и «Осторожно, бешеная жадюга». Дим, это было смешно. Мы вручаем тебе подарок от Radio DFM.
2: Браво! Ну, ты знаешь, много хороших. Но, ребят, я не могу игнорировать Ирину, точнее.
3: Так, что там?
2: Которую обожаю жрать. Имя Шат тоже. Также, Ирина, зиба-зиба за это сообщение, и ты получаешь приз от Radio DFM.
3: В знак солидарности. Поздравляем!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я еще не отошел от шока. Невеста и невестка – разные понятия, но могут быть в одном теле.
3: What?
2: И тут узнал, что золовка – это не мелкая рыба.
3: Huh?
2: А девер – не детал от шкафа.
1: Реклама на ДФМ.
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Сто» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология «Сто» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда. Ленинградская 146.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
9: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
11: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, рубрика «Нет трек». Здесь Саймон презентует нам треки, которые активно вершатся в интернете, которые можно наложить на свой видосик.
3: Да, чтобы видос взлетел в стратосферу, да? Mm-hmm. Тот неловкий момент, когда трек еще не вышел, а народ уже успел его обсудить, разобрать и разнести по соцсетям. Ну вот, 2 октября, наконец-то, вышла полная версия этого трека. Вот так, история, это является историей трека «Саби, танцуем ша».
2: Это что-то русский трек?
3: Да, русский трек, да.
2: Не слышал.
3: Не слышал еще, mm-hmm. да? Они просто кусок выложили в интернет, и этот кусок просто по частям разобрали. В итоге...
2: Бедный трек. По частям.
3: В итоге пришлось выпустить полную версию. Так, послушаем и обсудим. «Саби, танцуем ша».

0: осталось добавить... Чего еще? Что? Как ты думаешь?
1: Не знаю.
0: Мне кажется, осталось добавить Панджаби МС и Амита Бачан. И танцы, вот индийские, и все готово. Джимми-джимми, ача-ача. После которых болят чакры. Ну, как тебе тречок?
1: Мне понравились вопросы, которые фундаментальные, которые задаются в этом треке.
0: Фараон — это мумия?
1: Да, Япония — это остров или страна?
0: Или страна.
1: А почему первая буква в алфавите? Это правильный вопрос.
0: Почему не Ж, да? Но начинать с Ж.
1: Так себе алфавит начинать с Ж, честно
0: говоря. Б, Э, В, Г, Д.
1: Мне нравится такой поясняющий трек. Потрясающий просто.
0: Не, ну, если ты не хочешь сравнивать... Но связать вопрос: Япония — это остров или страна, фараон — это мумия, танцуем ща.
1: И что?
0: То есть ты задаешь вопрос и танцуешь ща.
1: Ничего не поняла.
0: Я просто пытался связь найти. То есть...
1: Нет, даже не пытайся. Что вижу, что пою.
0: А, ты давно сдалась, да? То есть ты уже не ищешь, да? Я понял.
1: Я вот эти треки уже просто сразу принимаю. У меня сразу стадия принятия. Окей, пусть так.
0: Ну что же, припев уровня Джимми-Джимми, ача-ача, и дальше мозг уже сам говорит: ну все, танцуем ща.
1: Теперь вы знаете, что у вас заезд в течение дня.
0: Да.
1: Джимми-Джимми, ача.
0: Танцуем прям ща.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
6: АО Кордиант. НН-760-115-09.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк.
10: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Я вам.

0: Волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование абонент. АО «Телеком Холд». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Формула САЙ.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Формула САЙ», где САЙ погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки и делится фишками «Формулы». Говоря короче, простым языком, рассказывает нам про спорт, где тоже есть своя шпилька.
3: Да. Вчера состоялся безумный гран-при Малайзии на трассе Сепанга. Но до оглашения результатов по традиции расскажу один интересный факт о «Формуле-1».
2: Записываем.
3: «Формула-1» – самая дорогая автомобильная парковка в мире. Угадай, какова ее суммарная стоимость? У тебя есть предположение?
2: За час мы говорим, сколько они платят?
3: Не, то есть стоимость болид, который там паркуется, то есть общая стоимость, это парковка.
2: Ну, не знаю, 5000 рублей.
3: Что?
2: Я не знаю, какие там расценки, как я могу.
3: Я имею в виду суммарная стоимость машин, которые там паркуются, то есть нисколько они платят.
2: Не знаю.
3: Суммарно 400 миллионов долларов.
2: Вау.
3: Вот это общий парк стоимость. А эта парковка вмещает 20 болидов всего. Называется она «Закрытый парк», а без перевода «Парк фермы». Mm-hmm. То есть это охраняемая зона, куда болиды загоняют после квалификации и гонки. В это время механикам запрещено вносить серьезные изменения в настройки болида. Теперь к гонке.
2: Подожди, во-первых, мы открыли классный бизнес. Ребят, записываем, покупаем парковочные места и сдаем болидам.
3: А, окей. То есть где парк ферме, да?
2: Да.
3: Ну, ты же бизнес-леди. А, молодец.
2: Спасибо за идею.
3: Кать,
2: едем дальше.
3: С тобой я не пропаду вообще. Ну что ж, теперь к гонке, которая длилась 4 часа вместо 2.
2: Что там случилось?
3: Из-за дождя и глюк в программе ФИА, то есть это организации. Там, прикинь, глюк, программное обеспечение, и все болиды встали. Это просто, я никогда не видел в жизни такое. Ладно, но сначала давай напомним, наверное, да, кто за кого болеет у нас в коллективе.
2: Давай, Настя выбрала Ландо Норриса.
3: Он приехал 10-м вчера.
2: Угу. Андрей за Кими Антонелли.
3: Так, да, Кими дойдем позже.
2: Ты выбрал Луиза Хэмилтона.
3: Чуть позже дойдем.
2: Ну и я болею за Шарля Леклера.
3: Угу. Сейчас чуть-чуть позже расскажу про то, что с ними случилось. Но эта гонка запомнилась невероятной ошибкой команды Скудерия Феррари, которая умудряется из любой ситуации вырвать поражение. Это талант, понимаешь? На мокрой трассе команда поставила своим пилотам Луису Хэмилтону и Шарлю Леклеру шины для сухой трассы.
2: Когда там шел дождь?
3: Да.
2: Они ошиблись?
3: Ошиблись настолько, что в итоге на старте гонки, стартовав со второго и четвертого мест, они упали на 18 и 20 место. Прикинь, за течение одного круга.
2: О-о-о.
3: Просто мимо них проезжали все, как мимо стоячего. Но эти ребята совершили нереальный камбэк. В итоге сейчас Шарль Леклер приехал четвертым.
2: Вау!
3: Прикинь, в какой-то момент ехал 20-м. Молодец. Теперь наш подиум. Третье место. Луис Хэмилтон!
2: О, поздравляем тебя, Сай!
3: Зиба-зибочка! Второе место! Кими Антонелли!
2: Андрей, наше поздравление!
3: И первое место! Первый раз в этом сезоне! Маркс Верстаппен!
2: Ну, за Маркса никто из нас не болеет, но... Молодец, Марк!
3: Поздравляем его поклонников и его в том числе. Ну что ж, следующая гонка состоится в эти выходные на городской трассе Сингапура, где я, кстати, успел побывать.
2: В следующем выпуске Формула-1.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Oh, what's up? Check, check, check, boom. Let's go.

0: разбудили.
1: Реклама на
2: В подарок? Пицца в подарок?
3: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: оказались правильными, а случайные покупки полезными. Пусть удачи хватит надолго, как вечной пищевой соды. А во всех соцсетях я DJ MC Саймон. Обнял, зарядил позитивом, убежал. Пока-пока-пока.
1: У нас все, а тусовка продолжается.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
7: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
1: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с «Автолайф-35». Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. «Автолайф-35». Работаем для вашего бизнеса.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Сведения, что наш с вами соотечественник из Краснодара создал самый маленький велосипед в мире. Так получилось, что однажды, побывав в Лихтенштейне, он разглядел на его улочках рабочий велосипед длиной 50 сантиметров и решил сделать свой, но еще меньше.
1: Да ладно!
0: Да, Леонид Аркадьевич, так началась настоящая гонка с самим собой. Модели уменьшались до 24, 19 и 11 сантиметров. Половины сантиметров. В итоге конструктор собрал велосипед длиной всего 8,4 сантиметра, который официально попал в книгу рекордов Гиннесса. У крохи работают руль, колеса и цепная передача. А главное, изобретатель сам на нем катается. Я серьезно, видео подтверждение есть в интернете. Надеюсь, что не ИИ. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, а Тимур, если что, в отпуске.
2: Нехороший человек.
3: Редиска.
4: Радио DFM.

0: подарок? Пицца в подарок?
1: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Гудериф МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда, Ленинградская 146.
5: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70-72-82.
7: Радио ДФМ.

0: всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, 5 октября 1502 года аж Христофор Колумб открыл новую землю и назвал ее Коста-Рика, что в переводе с испанского означает «богатый берег». По легенде, назвал он ее так, потому что верил, что там можно найти золото. Ну или что-то из золота. А вот 5 октября 1929 года в Советском Союзе состоялся первый киносеанс со звуком. До этого в кинотеатрах показывали только немое кино.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 11 градусов, вечером и ночью до плюс 9. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Все новое, хорошо забытое старое. Everything but the girl. А, нет, пардон, о чем я говорю? Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас же 12 час, конечно. Маклемор Can't Hold Us. Только что на радио DFM. Во, скоробогатый понедельник. Что-то как не очень сдается. Ну да ладно, что до новостей, то всем любителям САК, пожалуйста, приосаньтесь, дорогие друзья. Сериал «Гарри Поттер» выйдет в русском дубляже.
1: Опачки.
0: Ага, на одном из самых популярных видеохостингов уже даже появился трейлер с озвучкой. Премьера сезона «Философский камень» запланирована на 25 декабря сего года. Ну а вас, уважаемые, я попрошу все-таки поторопиться.
2: Пассажир Гарри Поттер, опаздывающий на рейс 20.58 Сочи-Москва, приглашается на посадку выходом 9.10.
0: Ну и вы сегодня тоже, пожалуйста, никуда не опаздывайте, по возможности. Всем бодрого доброго! С вами Артем Скоробогатый, желаю вам легкого старта рабочей недели в нашей компании.
3: Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения.
2: На плюс. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования Трейдинга в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что...

0: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50 19 19.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82.
2: DFM.
1: Радио ДФМ.

0: Ну что, друзья, вы же не думаете, что осень – это не повод для плохого настроения и тем более не является причиной, чтобы сидеть в выходные дома? Верно, тем более, когда есть прекрасный повод из него выбраться. То почему бы и да? 10-11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур Фандом Фест ВКонтакте. Из активности ожидается косплей, кавер, дэнс и куча всего интересного. Ну и куда же без концерта? На сцене выступят Бивая, сестренка Кайсин, ВИ и многие другие. Ждем-с. 0+.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Ты в моих мыслях навсегда, в мыслях навсегда, в мыслях навсегда. Ты в моих мыслях навсегда.
3: Ты в моих мыслях.
4: Ты в моих мыслях.
3: Навсегда.
4: Спорим, а тебе нравится эта работа?
3: Конечно.
4: Ты же не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
3: Да, ну, я тебе не говорю. Я вообще обожаю колхозные треки.
4: Ну, это прям такая.
3: Как тебе трек? Ты что у тебя в мыслях сейчас?
4: В мыслях?
3: Да.
4: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазама.
3: Не, ну в мире-то поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
4: Что-то мы не мэчимся с миром.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
6: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: При отеках лимфониазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
13: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2020. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает.
16: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
17: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
18: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК Стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка. On DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день, например, попытки сбросить полкило собственного веса, или же Международный день врача и записаться на прием к какому-нибудь доктору. Но только лишь для того, чтобы прийти и сказать ему:
1: примите мои поздравления, самые сердечные поздравления.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно, температура до плюс 6. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
6: В подарок? Пицца в подарок?
5: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дудриф МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
7: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине у ТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-300-043-00.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Во

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: от Эрика Придза, Proper Education, только что на радио DFM. Ну а психологи, дорогие друзья, заключили, что самыми умными людьми являются тревожники. Так что, с одной стороны, вы умный человек, а с другой, как ни крути, все равно тревожник. Ну, а если говорить серьезно, все-таки только очень развитый интеллект, как утверждают специалисты, способен за всем постоянно следить в режиме сканера. Подмечать детали, сканировать обстановку и искать подвох. Пока остальные спокойно живут, тревожник уже прокрутил в голове десяток сценариев и заранее подготовился к худшему. Поэтому с этого момента не тревожника, сверхразум, пожалуйста. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, и это, как ее там?
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца октября.
2: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: дома.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencyde.ru. 16+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Популярной кличкой для кошек в Москве остается Муся. В 2027 году уже могут появиться банкоматы для снятия цифровых рублей. А зумеры, как выяснилось, боятся выходить из дома из-за туалетной тревожности. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
1: До скорого.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно, температура до плюс 6. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с «Автолайф-35». Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. «Автолайф-35». Работаем для вашего бизнеса.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
5: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу, начало 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». Угарин 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Иваневского, 185.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Вологде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 8 градусов. Ночью будет также облачно, температура до плюс 6. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 250 человек вышли на субботник в Вологде. 39 команд приняли участие в игре «Виват Победа в Вологде». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 250 человек вышли на субботник в Вологде. Общегородской осенний субботник состоялся 3 октября. Участие в наведении порядка приняли неравнодушные вологжане и представители администрации Вологды. Акция чистоты развернулась на 12 локациях. Особое внимание в ходе уборки было уделено общественным пространствам и протяженным газонам вдоль дорог. Активисты смогли собрать 670 мешков мусора. Субботник прошел в рамках месячника благоустройства, который продлится до 19 октября. С 19 сентября более 1170 человек убрали мусор на более чем 80 локациях города. 39 команд приняли участие в игре «Виват Победа в Вологде». Военно-патриотическая игра прошла в Парке Победы. Участники прошли 13 этапов, 11 из которых являлись соревновательными. Участники продемонстрировали умение стрелять из пневматического оружия, знание военной техники, правил дорожного движения, техники оказания первой медицинской помощи и истории Вологды. Военно-патриотическая игра прошла в Вологде в 7-й раз. Она организована в рамках проекта «Осень русского севера», инициированного губернатором Георгием Филимоновым. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: Новая неделя началась, друзья, понедельник, вот и снова он, да. Нужно готовиться, трудиться, и здесь из Китая прилетели советы, как не выгорать, друзья. Мол, в России люди выгорают аж на 38%, в Китае очень мало, меньше 10%. И что там советуют, друзья? Это каждые полтора часа делать перерыв на 15 минут. Вот вы трудитесь, много работаете, нет, встали, 10 минут пошли, полежали, походили. Во время обеда нужно спать в тишине 30 минут, представляете? Дольше не рекомендуется. И делать короткую 5-минутную зарядку. 3 глубоких вдоха, поднятые руки, все вот это. Ну, сами посмотрите потом в интернете. Так что, если хотите попробовать сегодня, вот, пожалуйста. Ну, а если в ближайшее время у вас тут музыка остановится, знаете, у меня обеденный сон. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Всем классного дня, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Дорогой!

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Арабика
1: капучино. Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: бутерброд всегда падает маслом вниз.
1: А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
6: Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Майк Дроп. Слышала?
2: Мейк или Майк?
1: Майк, M-I-C, это как коротко от микрофон, да? Микрофон. Майк Дроп.
2: Сбросить Майка.
1: Да, молодец.
2: Кинуть микрофон.
1: Да, бросание микрофона.
2: Бросание микрофона, это так делают иногда музыканты, так делают стендап-комики.
1: Молодец, молодец, молодец.
2: Так обрадовалась, что и микрофон врезалась.
1: И ударилась в микрофон, это твой Майк Дроп.
2: Я бросила микрофон.
1: Да, да, да.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
15: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
14: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Банк.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования прайринга платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: А дальше тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Тьма летит к нам очень быстро. Нужно к ней, конечно, подготовиться, желательно морально, ну, если вы также ее не сильно любите. Но или можно сходить куда-нибудь в тепло. Например, на этих выходных есть такой вариант. Фандом Фест ВКонтакте. Это фестиваль поп-культуры. Там можно попасть на встречи с актерами, взять у них автографы, заморочиться косплеем, поучаствовать в кавер-дэнсе и посмотреть и послушать, как выступит Бивай, сестренка, Кайсин, Вэй И. Кстати, последние были у нас в эфире. Можете послушать потом интервью у мероприятия. Возрастная категория 0+. Ну а мы здесь продолжаем согреваться хорошей музыкой. Кстати, напомню, что есть еще и наши интернет-станции. Залетайте, слушайте у нас их на сайте или в мобильном приложении.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда, Ленинградская 146.
5: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70-72-82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Процесс идет очень быстро. Тут не поспоришь, он приходит в каждый дом. Ну и убегать от этого, конечно, глупо. Но иногда, друзья, все возвращается к тому, что уже было. Появилась новость о том, что зумеры, молодое поколение, устали, друзья, от знакомств в интернете и переходят на старые добрые романы на работе. Да, там и знакомиться легче, и как минимум вы уже что-то друг о друге знаете. Еще и знаешь, как человек выглядит. В общем-то, одни плюсы. Ну и, конечно, один из главных плюсов, которые выделяются в новостях, не получится заниматься гостингом. Ну, то есть пришел на свидание, что-то не понравилось, загасился и перестал переписываться. Нет, тут ты точно знаешь, что коллега придет на работу, хотя если не придет и в итоге уволится, ну что ж, видимо, ты очень плохой любовник. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, мы продолжаем слушать музыку. Впереди у нас трек, который называется «Sad Girls».

0: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
1: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
3: Радио ДФМ.

0: кто отказался бы быть счастливым, да, друзья? Я думаю, каждый человек ставит это главной целью в целом для себя. И вот работа хорошая, квартира, все это служит, в общем-то, одной цели. Однако есть люди, которые тревожны по своей натуре. И оказалось, ученые выяснили, что именно тревожники, друзья, самые умные люди в мире. По среднему IQ они оказались на 10 пунктов выше, чем спокойные люди. Ну и что-то мне подсказывает, что тут есть некоторая связь. Если ты понимаешь, как мир работает, да, как тут, собственно, не волноваться. Но в одном мы точно уверены, впереди вас ждет классная музыка, ведь вы на DFM. Поехали дальше.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
2: Реклама на DFM.
3: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 105 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современная, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клин на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70-72-82. Радио ДФМ.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: не прискорбно было бы это сообщать. Друзья, у нас 5 октября. Какие сегодня события? Смотрим вместе. Сегодня празднуется Всемирный день архитектуры. Ну, если кто-то учился в этом направлении, поздравляем вас. Также сегодня сделайте что-нибудь приятное. Праздник отмечается. И здорово, что не уточняется, кому именно. Ведь можно сделать приятное себе. Сегодня еще Всемирный день учителя, друзья, и Международный день врача. Ну, это просто невероятно благородные профессии. Поздравляем, конечно, от всего сердца. Благодарны вам. Ну, а мы здесь продолжаем слушать музыку. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Далее все как привыкли. Классная музыка, слушаем вместе.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологии, технологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является ответной действием 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте HVL.ru. 12+.
13: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
16: Welcome back and right now.
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца октября.
2: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
5: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
6: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
8: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
9: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
11: DFM Radio.
12: Radio DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф на PS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает.
16: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
17: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
23: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-056-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 12-26 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
24: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
25: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
26: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Up the next. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что...

0: Выходные – это то, что хочется сделать запоминающимся. И есть один вариант, друзья. Намечается кое-что интересное для всех, кто в теме кей-попа и вообще поп-культуры. Это фандом-фест ВКонтакте, который пройдет на ЦСКА-арене в Москве. Из музыки будут Бивай, Сестренка, Кайсин, Вэй-И и много кто еще. Плюс встреча с актерами, создателями фильмов. В общем, обязательно косплей будет и много всего. Возрастная категория 0+. Ну а у нас каждую субботу подводится итог DFM Top 30. Расставляем классные треки по своим местам. Если вдруг пропустили, актуальную таблицу найдете у нас на сайте dfm.ru.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
5: Ой, мало, вот так, на шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12, 43, 54, 16.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное
4: ограничение 6+. Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
5: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
6: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
9: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
10: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Темпы плиточных работ нарастили строители на площади Революции в Вологде. Речные трамвайчики Вологды завершили навигацию. Порядка 2 миллиона рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Темпы плиточных работ нарастили строители на площади Революции в Вологде. Об этом рассказал глава Вологды Сергей Жестянников. На сегодняшний день на площади уложено более 14 тысяч квадратных метров. Подрядчик приступил к бетонированию территории на площади Возрождения. Ведут работы по подрезке плитки у Поклонного креста. Количество людей, занятых благоустройством центрального пространства Вологды, было увеличено. Работы по благоустройству площади Революции ведутся за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Территория является одним из основных общественных пространств, где идут работы в преддверии 880-летнего юбилея Вологды. Речные трамвайчики Вологды завершили навигацию. Последние в этом году экскурсионные рейсы на речных трамвайчиках прошли 2, 3 и 4 октября. Водный транспорт начал свою работу летом этого года. Экскурсии проходили в укороченном формате по понедельникам. В выходные дни вологжане могли пройти весь 45-минутный маршрут по реке. Поездка сопровождалась специальным аудиогидом. Всего в летний-осенний период экскурсии посетили порядка 9 тысяч человек. Речные трамвайчики закуплены на средства областной субсидии в рамках программы «Стратегия 2.0». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
9: Ди-Ньюс. Радио ДФМ.
6: Для лиц старше 12 лет.

0: and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже терпеть не могу, когда от кого-то пахнет чесноком. И тоже, кстати, терпеть не могу. Чистить чеснокодавилку. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Я не знаю, почему я вдруг начала говорить о чесноке. Представляете, прямо сейчас открываю, какой сегодня праздник. И там всемирный день любителей чеснока 6 октября. То есть это завтра. Знаешь, а я сегодня просто совершенно рандомно решила об этом поговорить. Вот это называется интуиция наперед, друзья. А сегодня у нас 5 октября 2026 года, понедельник. И всемирный день учителя.

0: улетающим птицам. Ты бы что им сказал?
1: Летите, голуби, летите. Летите-тите.
0: Ну, голуби-то останутся, понимаешь? Это не те птицы, которые улетят. Голуби с нами. День лилии. Также сегодня день работников уголовного розыска МВД Российской Федерации. 108 лет, между прочим. Так, и еще у нас день фока ветроградарь. Очень сложно звучит. О чем это, понятия не имею, но, видимо, о чем-то важном. Ну и поскольку сегодня день учителя, мы долго решили не мучиться. Вот, и сегодня выяснить любимую фразу вашего учителя. Вот вспомните, что ваш учитель повторял постоянно, что вам запомнилось от него, и мы обязательно это озвучим. Ну, я начну с классики, конечно, да? Вот, если весь класс в окно прыгнет, ты тоже прыгнешь. Вот, это вот любимая фраза нашего учителя. И еще она все время говорила, одна из наших учителей, она говорила: «Я вас сейчас рассажу, галерка!» «Рассажу, галерка!» Вот, от нее мы узнали, что такое галерка. Кстати, вот это очень неплохо. Какие-то такие слова, которые запомнились, вроде бы так не используешь их ежедневно.
1: Да только в школе используешь.
0: Да, ну почему? В театре, например, театре, да, на галерке, да. Но самое главное, что ты теперь знаешь, что такое галерка. Это где-то очень далеко. И когда тебе говорят: слушай, там билеты есть дешевые, но они на галерке. Ты понимаешь, что примерно где это будет.
1: Там где вас рассаживали.
0: Это примерно где-то, где попа. Ну, то есть там. Дальше.
1: Вот, ты знаешь, я вспоминаю фразу не моего учителя, но она была преподавателем. Ее звали Горыня Наталья Андреевна, по-моему. Она вела экскурсию в Московском планетарии. Я помню, вот у нее была яркая фраза, звучала так: «Отовсюду и всегда надо вовремя линять. Запомните, дети».
0: «Отовсюду и всегда надо вовремя линять». Ты понимаешь, какая в этом мудрость? Какая в этом потрясающая мудрость? И ведь это же человек вам сказал о том, что страх перемен – это ваша, так сказать, самый такой обратный тягач.
1: Да.
0: Понимаешь? То есть, когда вы хотите, чтобы что-то сдвинулось с места, нужно просто слинять с рутинности. Вот прекрасная
1: мудрость
0: веков. Друзья, обязательно пишите, какую фразу, любимая фраза вашего учителя, мы с удовольствием зачитаем. И, конечно же, лучшему отдадим наш суперфирменный подарок от DFM уже в конце следующего часа. И
1: пишите в группу Радио DFM ВКонтакте, номер в Максе 965-115-515 и приложение Радио DFM.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Он мой номер один. Моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на Сбербанк.ру. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
7: АО Кордиант ИН 760-115-09.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
0: Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем вам, что происходит сегодня. 24-й лунный день. Стартанул, кстати, вот вчера, ночь, вечером, 23:06. То есть до 23:06 у нас 24-й лунный день. О нем мы прямо сейчас поговорим. Значит, что рекомендовалось и не рекомендовалось в этот день? Луна дает нам энергию, способную сдвинуть горы. Это период, когда человеческая природа максимально сильна. В отличие от предыдущих дней, когда эмоции были нестабильны, сейчас наступает время спокойной уверенности и созидания. Это день строителей своей судьбы. Если вы чувствовали слабость, сегодня вы можете ощутить прилив жизненной энергии. Также, что нельзя делать в 24-й лунный день? Быть пассивным и ленивым. Застой мощной энергии может разрушить вас внутри. Суетиться, размениваться по мелочам. Грустить и предаваться унынию. Пускать дела на самотек. Стихия требует твердой руки и контроля. Избегать физической близости, если к ней тянет душа и тело. Вы понимаете, да? О чем сегодняшний вечер? Начинать строительство, ремонт или перестановку мебели можно и нужно сегодня. Поэтому если... Слушайте, а не поменять ли нам тут все? Кто-то сказал в доме, то лучше бы, если в обычный день сказать, слушай, пойди полежи, пойди в рилски полистай, ерундой не майся, то сегодня нужно подключиться к этому вопросу. Работать с землей, садом, огородом сегодня хорошо, закладывать фундамент новых больших проектов, они будут стоять веками, заниматься самыми разнообразными историями, типа лепки, гончарное дело, ну вот руками что-то делать сегодня очень хорошо. Считается, что таким образом вы творите форму из хаоса и можете упорядочить собственную гармонию. Мириться и прощать великодушие сегодня свойственно сильным духом. Ну и укреплять родовые связи, собирать семью за одним столом в понедельник – идеальный вариант. Да, ну, если не получилось собрать их за одним столом, можно, в конце концов, сделать видеоконференцию. Вот, телефонную конференцию и так далее. Так, а что еще этот день сегодня благоволит труженикам? Вообще удача ждет тех, кто работает руками, занят строительством, архитектурой, земледелием. И в офисе можно браться за самые сложные и неподъемные задачи. У вас сегодня может хватить сил их решить довольно быстро. Ну и о том, что нас ожидает уже в завтрашние лунные сутки, соответственно, в 25-й лунный день, мы расскажем в следующем часе.

0: Ну что, сели все? Звонок для учителя. И прямо сейчас мы будем вспоминать следующее.
1: Вспоминаем сегодня любимые фразы наших учителей.
0: Наша учительница по алгебре и геометрии Валентина Ивановна в конце урока или после прохождения или объяснения темы говорила: «Все, дети, на этом я кончаю». Да. Добрый вечер. Меня зовут Лисан, город Магнитогорск. Наша учитель географии Грета Павловна. Всегда на ответ ученицы я забыла контурную карту дома, отвечала: «А у меня корова на балконе, поверишь?» С подвохом, что девочки ходили с маленькими сумочками, и контурная карта не влазила туда. Вот. У нее корова на балкон, как говорится, влезла, а тут, вот, понимаешь, контурную карту с собой взять нельзя. Любимая фраза нашего учителя по русскому языку и литературе была: «Пойдете дворниками работать, дворники сейчас очень нужны». Это вам не физкультура, где надо сдать норматив, а физрук, наоборот, говорил: «Это вам не математика, где формулу можно просто выучить, а через козла прыгать особое нужно умение». Я, кстати, через козлов так и не научилась перепрыгивать, друзья, что, кстати, является большой ошибкой в моей жизни, потому что я считаю, что вообще все намеки были как раз в школе. Вот, учили прыгать через козла, не научились, теперь ваши проблемы, мучаетесь. Но мужиков все еще хуже было, их учили прыгать на бревне. Вот, кстати, они с этим справляются намного лучше и успешнее.
1: Так, Никит пишет: «Звонок не для вас, звонок для учителя, но это такая же классика». Вот Виктор пишет: «Учительница физики ставила нам двойки за опоздание, при этом сама всегда опаздывала на урок и говорила, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». И вот еще наш учитель математики любил бы говорить: «Пишем дано, кому не дано, тот может не писать, но оценку я все равно поставлю».
0: Да, вот у нас, кстати, учитель по физике был такой хохмач. Мы в его представлении были самый худший класс, но потом мы выяснили, что он каждому классу говорил, что он самый худший. Вот, то есть он говорил: «Хуже вашего класса я ни разу вообще не встречал за всю свою педагогическую деятельность». Вот, потом мы пообщались, соответственно, с параллельными классами. Он говорит: «О, а нам он то же самое заявляет, не переживайте». Вот, видимо, у него такая метода: унизить сначала всех, понимаешь, чтобы люди росли, чтобы они снизу вверх, понимаешь.
1: Через терник звезды.
0: Они сверху вниз падали. Ну что, друзья, мы в ближайшее время поиграем.
1: Будем ставить оценки за вашу интуицию. Звоните прямо сейчас. У нас игра методом тыка. 8-495-956-101-2.
2: Реклама на
3: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. LG. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца октября.
5: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55-09-09.
6: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
10: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Рубрика.
1: Ну что, кто готов с нами поиграть? Это... Лес рук. Лес рук.
2: Кирилл из города Долгопрудный, Московской области. Кирилл, здравствуйте.
1: Кирилл?
3: Рук приветствует.
1: Мы рады вас приветствовать. Ну что, Кирилл, рассказывайте про свои школьные успехи.
3: Школьные успехи.
1: Как-то
3: все
1: вздохнул.
3: Хорошо, есть друзья.
2: Родители школу вызывали?
3: Вызывали.
1: Ну, конечно. Краснели после родительского собрания родители?
3: Краснел только мой диплом после университета, синий.
1: Синий, да. Ну, это хорошо.
3: Ну, он покраснел уже.
1: Так, вы знаете, самое главное – это мудрость. Она бывает врожденная. Можно закончить 3 университета, но, к сожалению, по мудрости дальше, как говорится, не продвинуться. А вот у нас необходимо вообще слушать интуицию.
2: Да.
1: Ментальная связь должна быть какая-то с высшим «я», которая будет подсказывать правильные ответы, чтобы уровень интуиции был на пятерочку. Итак, мы задаем вопросы, вы отвечаете «да» или «нет», максимально не задумываясь. На старт, внимание, поехали. Правда, что черепахи никогда не были в космосе?
3: Правда.
1: То есть да?
3: Да.
1: Правда, что слово «чили» на языке ацтеков означает «красный»?
3: Да.
1: Правда, что роман «Война и мир» начинается со слов на французском языке? Со слова.
3: Да.
1: Правда, что язык хамелеона может менять свой цвет? Ну, уже задумался, он же уже можно проверить там где-нибудь в интернете.
3: Нет.
1: Правда, что в итальянской кухне закуски перед основным блюдом называют антипасти?
3: Нет.
1: Ну что, прямо сейчас мы выясним уровень и интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
2: Пересдавать не будем.
1: Государственная оценка. А, простите, а можно я не приду, но мне тройка устроит? Меня, в принципе, тройка вполне. Мне за глаза тройка. Можно мне вот прям уже пойти?
3: Оценка зачет. Оценка зачет.
1: Я, кстати, обратила внимание, что очень многие в школе, они не парились. Они просто приходили, они говорят, мне тройка нужна, все. И это уже означало, что просто можно посидеть. Главное, ты пришел. Все, ты пришел, вот тебе тройка. Да, я же ходил, все, и те тройка. А те, кто старались даже на четверку, надо было там ого-го, как постараться. А, вот. И, кстати, я не скажу, что люди, которые вот так вот делали, ну, халатно поступали к оценкам, не особенно так вот запаривались с ними, что они прям меньшего достигли, чем отличники.
2: А то и больше.
1: Я могу вам сказать, что половина отличниц, вот прям супер отличниц в моем классе, все просто замуж вышли. Все.
2: Удачно.
1: Да, удачно. Все. Больше никаких свершений. Вот. Я, как вы понимаете, была хорошистка. То есть ни туды, ни сюды. Так, и давайте правильные ответы. Правда, что черепахи никогда не были в космосе? Нет. Правда, что слово «чили» на языке ацтеков означает «красный»? Да. Правда, что роман «Война и мир» начинается со слова на французском языке? Да. Правда, что язык хамелеона может менять свой цвет? Нет. И правда, что в итальянской кухне закуски перед основным блюдом называются антипасти? Это действительно так. Еще раз аплодируем.
2: Кирилл, поздравляем. Теперь у вас есть наша фирменная кружка.
1: Ну и, Кирилл, вам время выйти к доске, как говорится. И выдать речь всем прямо сейчас. 10 секунд.
3: Я сейчас кое поставлю, нам преподавательница говорила, когда мы ели чупа-чупсы, которые из магазина, я что, тебя в тюрьму буду садиться?
2: Даже так?
1: Видишь, какие у них там были сложности? Зато закалка какая? Закалка 100%. А приветики у вас будут? Мне кажется, Кирилл у нас не очень...
3: Да, передаю привет маме Лидии Васильевне, передаю Регине Вячеславовне, своей сестре, и своей подруге с мединститута Дарье, которая за меня болеет, которая меня слушает сейчас.
1: И всех по имени и отчеству. Видишь, воспитанный мальчик. За поведение 5.
0: Радио ДФМ. Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Хочет?
1: Хочет. Что это?
2: Имеет отношение к коже.
1: К коже? Нет.
2: Кожаные куртки там.
1: Это живая замена будильнику.
2: А, пошучено,
1: что ли? В деревнях.
2: А, кочет.
1: Кто орет по утрам?
2: А, какой-то животный петух?
1: Да!
2: Да ты что?
1: Старое русское слово. Но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно.
2: Кулно. Ну, если кочет, но он тогда на коче-коче-коче-коче-коче-каре-кует, наверное, да?
1: Коче-каре-кует. Возможно. А может, это коуч для петуха? Будь петухом.
2: Петушинный коуч. Это вообще, это ново.
1: Петушинный коуч.
0: По крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловер. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловер. Шины, которым доверяют.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акты действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: On DFM. Мы сегодня вспоминаем любимую фразу вашего учителя, потому что все вместе отмечаем День учителя. И вот какие ответы уже видим. Когда мы на литературе тупили, моя любимая ученица ругалась на нас. Ох, разозлите меня, я сейчас приму зверин. Нам было смешно, и в то же время вроде как старались подсобраться. А Марина пишет: девушки, почему постоянно опаздываем? Если долго краситесь, рисуйте с вечера хоть, какие-то линии. Ученица так говорила у них, да. Мы, кстати, меня с подружками, мы все время ходили с Тайкой, нас было четверо, и мы все, кстати, были овны. Все четыре овна. И у нас, вот мы вместе вчетвером всегда дружим. И я среди них была сам маленькая, они были все высоченные, и мы красились уже начиная где-то, наверное, с 8 класса точно. Это 100%. То есть вот мы прям красились, все, то есть вот. И, кстати, тогда никто не особо нам не запрещал это делать.
1: Я, кстати, помню время, да, когда еще учителя как раз запрещали вообще какое-то отступление.
0: Вот вообще не было никакой формы. Не, у нас никакой формы не было. Ты что? Вообще не застала эти времена. И в итоге самый прикол — это то, что она все время говорила: ой, великовозрастные девицы, учителя младше выглядят, чем вы. Я сейчас смотрю фотографии, и ведь реально учителя выглядят младше, чем мы. Мы такие с боевым раскрасом. У меня у подружки, у Вички, у нее, знаете, у нее такая была прямо, ну, не буду называть фирму, но все ее знают, она очень популярная. В то время на О начинается, на М заканчивается. Ну, девчонки вспомнят. Значит, и она и сейчас есть просто. Вот, и, значит, и там была такая вот бордовая. И представь, девочка 13 лет с бордовой помадой. Такой вебер. И почему-то никто ничего, вот не было каких-то таких моментов, что вот сотрите или что-то. Как-то спокойно относились, я даже не знаю почему.
1: А я, кстати, вспоминаю там 8, 9, там 10 класс, когда вот пацаны просто, как я не знаю, как из детского сада.
0: Девчонки уже такие
1: дородные, такие уже вот повзрослевшие, можно сказать.
0: Ну, не то чтобы дородные, но такие уже взрослые. Взрослые, да, такие. Ну, у нас единственный мальчик был такой прям самый крутой мальчик в классе, но он остался на второй год. Вот поэтому он и был у нас таким секс-символом, да. Все остальные додики, а он такой уже.
1: Без смелки мог себе позволить сказать.
0: Он ходил с одной тетрадкой. С одной тетрадкой. По всем предметам одна тетрадка. Он так садился. Такой. Как будто ему вообще все это неинтересно, с этими малолетками время проводить, знаешь. Так, ну что, кстати, приличного человека вырос, между прочим.
1: Бизнесмен, поди
0: успешный. Да, строитель. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Вы, главное, присоединяйтесь, пишите любимые фразы ваших учителей. Если вспомните, мы будем очень вам благодарны. Настолько благодарны, что в следующем часе даже кому-то самому крутому отдадим наш фирменный подарок.
1: Пятерку поставим в дневник.
0: 100%.

0: пиши в эфир Радио ДФМ в Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
4: Уймал, Волга, Ружина, Шоссе, 9, помещение 29, ОГРН, 12, 43, 54, 90, 16.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: И никому мы сегодня двойку ставить не будем, даже карандашом, друзья. Аплодисменты всем, кто отмечает вместе с нами День Учителя. И выясняем следующее.
1: Собираем любимые фразы ваших учителей.
0: На выпускном

0: поставили 4, у нас абсолютно все, ну, одинаково примерно, там, плюс-минус. Потому что у тебя четверка должна быть другая. Ему, как говорится, его четверка – это его четверка, а твоя четверка – это другое, или там пятерка.
1: С разные уровни.
0: Разные, да, уровни, да. И это так бесило, потому что ты думаешь, ну, с какого, простите, фига? Ну, то есть в аттестате будет выглядеть все одинаково, но я должна тут в библиотеке ночевать была, да, для того, чтобы эту пятерку заработать. А какая-нибудь там двоечница, только потому что она ее поразила, первый раз выучила урок, получила пятерку, понимаешь?
1: Чё, подстава, когда у тебя списывают, и почему-то у тебя
0: это
1: там...
0: Это было именно так.
1: 4, ну, а другие, да, 5,
0: ну, так я тебе об этом и говорю. Полностью все было с меня списано, но там было 5, а у меня было 4. Вот это был вопросик. Вот. Или там 1-1-4-4, ну я не помню. В общем, ну вот именно вот в этой истории. То есть я точно знала, что человек рядом сидел, списывал с меня, и даже сама я дала все списать. Сама же потом ее и подставила. Ну ладно. Вот, такое бывало тоже. Мы были дети, мы еще не понимали, что можно, а что нельзя. Наш учитель истории всегда приходила на урок и говорила свою любимую фразу. Ну что, братцы-кролики, тунеядцы-двоечники, начнем урок. Никогда ее не забуду. Вечер добрый, пишу с Ростова-на-Дону, Макс, 36, фраза корона на учебнике, тетрадная на исходную позицию или указкой по горбу.
1: Неплохо.
0: Вот еще тоже фраза, Евгений напомнил, кстати, она действительно тоже употреблялась и у нас тоже. Эй, там, на Камчатке! На Камчатке это как на галерке.
1: Да,
0: то есть это вот там,
1: да,
0: последняя парта. И, кстати, многие боялись первой парты, предпочитали сидеть на последней. Я была хитропопая, поэтому, когда был экзамен, я всегда садилась на первую парту. Чем ужасно удивляла, вообще просто безумно удивляла всех своих одноклассников, потому что они думали, что я какая-то, ну, мазохистка, я не знаю, камикадзе, кто. Значит, ребят, я вам расскажу. Спустя столько лет я уже могу раскрыть все тайны. Значит, как это делалось? Значит, учительница, она стоит, да, экзамен идет. Она смотрит, естественно, на задние парты, на средние, чтобы никто не списывал. Первую парту она сразу проходит, то есть ее попа на уровне того, где ты сидишь. А у нее на, вот прямо перед тобой ее стол. И у нее на столе от предыдущих учеников уже проверенные работы. Уже проверенные. И я вот так аккуратненько переворачивала работу. Прямо без палева, прямо у нее на столе. И полностью все списывала. Ребят, я правда так делала, ну раз 10 точно. То есть, ну, иногда, конечно, фарта такого не было. То есть они были или непроверенные, или они еще не сдавали, мы первые там сдавали. Но чаще всего это получалось. И я так спокойненько сижу, все смахну по полной программе. Ну, это по алгебре, конечно, не по истории, не по литературе, там невозможно. А вот по алгебре, по геометрии вполне можно было подкрутиться. Ой, о чем вы говорите? Троечники, это же люди гениальные. А знаете почему? Потому что отличник, он привык выучить и полагаться на собственные знания.
1: А если не выучил, да,
0: а если
1: провал.
0: Не выучил, человек, все его когнитивные функции начинают работать. Он начинает крутиться, вот знаете, вот так вот, во все стороны поворачиваться и, соответственно, привыкает искать разные варианты, даже если они вот, ну, таким не совсем честным путем. Но фишка в том, что троечники, поэтому, кстати, очень часто там с хорошими бизнесменами, людьми, которые имеют свое дело и действительно умеют все контролировать или умеют искать какие-то неожиданные варианты решения проблемы. Тогда как отличник скажет, так, подождите-ка, у меня сломался, мы по прямой идем.
1: Да, то... я не выучил, я не знаю. Да,
0: я не выучил, а троечник, он начнет искать варианты. Вот поэтому, собственно, так и объясняют психологи, почему троечники очень часто добиваются всего. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Присоединяйтесь, let's go!

реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Пора!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика капучино.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
5: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем о том, что нас ожидает следующие лунные сутки. И 25-й лунный день нас ожидает совсем скоро. Ночью он стартует, где-то около 12:00. 25-й лунный день, пассивный день, время отдыха и размышлений. Луна не так щедра на энергию, жизнь перестает бить ключом. То есть била она сегодня ключом кого-то по голове, кого-то по попе. А вот завтра все уже будет такое спокойнее. Люди становятся ленивыми и апатичными. Да мы, собственно, и сегодня не особо с Поповым поактивничали. Как сказал Попов, говорит, слушай, какой день мы пропустили.
2: Отлично, оказывается, был понедельник, продуктивный.
1: Так, но не стоит погружаться в депрессию, друзья. Уделите время духовному развитию, умственной деятельности, подведите итог прошедшего месяца. Развивайте себе концентрацию внимания. Для этого можно посвятить день медитации или уехать на природу. В любом случае, лучше остаться одному. А вот что делать, если человек в офисе весь день будет?
2: Ну, как только на компьютере поставить лес, вот обои вот такие.
1: Ну,
2: вот.
1: Еще в крайнем случае можно пойти в туалет, этот морской бриз, этот сосновый лес распылить и представить, что вы где-то на природе. Так, начинать новые дела при этом нельзя, при всем желании не получится, не хватит сил, энергии. Займитесь завершением того, что начали ранее. День вообще не предполагает активных действий, необходимо быть осторожным, внимательным и медлительным. Присматривайтесь, прислушивайтесь к окружающему миру, он может подавать вам важные знаки. Чтобы правильно их истолковывать, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Также по поводу любви. Не самый благоприятный день для общения. Лучше оградить себя от контактов. Коллективная работа не всегда приносит ожидаемых результатов в 25-й лунный день. Ну и взаимоотношения между супругами или влюбленными могут обостряться. Поэтому если вдруг у вас уже есть какие-то проблемки, во-первых, помните, что сейчас ретроградная Венера, поэтому очень многих приколбашивает так серьезно по личной жизни. А если вдруг у вас какие-то недоразумения, споры, недовольство друг другом возникли, ни в коем случае не переводите это в серьезный разговор. Вот завтра точно не стоит. Ну и вообще, честно говоря, поговорить-то можно, но, опять же, я уже предупреждаю, что ретроградная Венера, часто очень много людей расстаются и разводятся в этот период, потому что начинают как раз рассказывать друг другу, чем они недовольны, кажется, что все рушится, кажется, боже, кошмар, это все не пережить. На самом деле, это просто влияние ретроградной Венеры, когда она закончится, уже 14 ноября будет все попроще. И вполне возможно, вам эта ситуация, которая сейчас кажется, вау, какой ужасный, и вообще мелочью будет казаться. То есть не принимайте никаких решений. После 14 ноября уже можно сесть, поговорить, все обсудить. Но до 14 ноября поговорить-то можно, но вот принимать какие-то серьезные решения ни в коем случае нельзя.

0: Напоминаем тему, друзья.
1: Сегодня собираем любимые фразы ваших учителей. Сегодня напомним День учителя.
0: А наш учитель всегда говорил: чем ты болеешь? Воспалением хитрости. Воспаление хитрости. Какая популярная история была. Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок, а я встану на твое и буду хихикать. Рты закрыли, тетради открыли. А голову дома ты не забыл? Значит, что смешного я сказала? Ну, скажи всем нам, все вместе посмеемся, всем классом. Также, пока ты болел, в классе была идеальная тишина. Это классика, просто классика. Сейчас я эту сладкую парочку рассажу. Ну, раз никто не хочет отвечать, значит, открываю журнал и иду по списку.
1: Ой, это кошмар.
0: Вот это страшно, конечно, особенно когда она двигалась так карандашком. Повезло тем, кто находится в серединке. Почему? Потому что как-то вот иногда не доходило до них вот это вот. Она находила кого-то до вас уже, и все, и фокус внимания смещался на другого человека. А если вы в самом начале или в самом конце, то вы прям все, вы, ну все.
1: Я помню, просил одноклассников, чтобы они подольше отвечали, чтобы время растянуть.
0: Знаете, что я делала всегда? Опять же. Слушайте, я сейчас понимаю, что я была ужасным манипулятором в школе. Вот тогда... откуда все мои навыки? Когда я не знала предмет, я тянула руку, знаете, вот так аж прям подпрыгивала. И учительница говорила: ну понятно, ты знаешь. Так, ну что, давайте, кто у нас тут отсиживается? Кто пытается отсидеться? Все, и вот это, ну понятно, что ты знаешь. А я вот так вот все просто, пожалуйста, крутила рукой и специально. А я при этом ноль, вообще ноль. Я ничего не знала, абсолютно zero. Спросите меня, а что было бы, если бы она тебя вызвала?
1: А вот что было бы, если бы она тебя вызвала?
0: А не было такого. Ни разу не было такого. Потому что это закон подлости. Потому что учительница думает, что зачем мы ей будем давать слово, если она и так все знает. Ей же тоже экшен нужен, понимаете? Она не хочет получить идеального. Если она захочет, чтобы кто-то что-то идеально выдал у доски, то тогда она сама выступит, понимаете? А тут ей же надо самоутвердиться в том числе. Тут надо смотреть. Если учитель нарциссичный такой, а они тоже бывают нарциссичные, то тут как раз это срабатывало 100%.
1: Ну и, конечно, на всякий случай всегда можно было сказать, когда тебя вызывают, можно выйти?
0: А вот это уже ход конем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago on DFM. DFM.
3: Реклама на DFM.
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева» ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
6: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с «Автолайф-35». Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. «Автолайф-35». Работаем для...

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Покупаем поддоны. Дорого. Телефон 50-19-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.

0: Ну что, друзья, продолжаем разговор. Разговор у нас сегодня на тему учительства и, соответственно, воспоминаний о учителях. Напомним тему.
1: И их любимых фразах, собственно, это и обсуждаем. В конце часа уже будем подводить итоги. Напомню, что сообщение можно оставить в группе Радио ДФМ ВКонтакте или через приложение Радио ДФМ. Кстати, Дарья написала отличное сообщение. Мой учитель физики говорил ученикам, которые не очень хорошо себя вели на уроке: «Симпампончик, мой дорогой.
0: Симпампончик, хорошо.
1: Бери свои бэбики и пересаживайся на первую парту».
0: Моя ученица Людмила Ивановна научила нас говорить «позвонишь», а она просила, чтобы в этом слове «вони» не было. Прекрасно. Какая учительница. Вот это. Давайте поаплодируем. Красотка.
1: Вот, кстати, так она скажет, и на всю жизнь запомнишь.
0: На всю жизнь запомнишь, да, чтобы вони не было, да, не позвонишь, а позвонишь. А еще, если мы забывали учебник или что-то дома, она всегда говорила: а у меня крокодил в ванной живет, и что? У нее был вчера, кстати, день рождения, поздравляем. И вот, кстати, посмотрите, Светочка написала: у нее вчера был, кстати, день рождения. Mm. А ведь могла бы написать «было». Понимаешь, как? Вот сразу чувствуется, что хорошая ученица русского языка. Так, и что еще есть?
1: Так, Елена пишет: наша учительница по литературе, описывая странное литературное произведение, говорила: ой, убийство в зарослях укропа.
0: Так, еще наша ученица по литературе говорила: ну что, как обычно, мир прочитали, войну пропускали? Ну, я тоже так читала. Хотя я до сих пор помню Шанграбинское сражение, Аустерлиц, Бородино. Но! Я могу вам сказать, что мне хватит. Почему я вообще должна знать, как там были пострижены хвосты у лошадей? И как они там встали в какой-то клин, кто куда бежит? Мне вообще вот это вообще не интересно. И мне никаким образом это, извините, ни к сердцу, ни к почкам. Мне вообще никаким образом это не пригодилось. Зачем мне это нужно было?
1: Я-то вообще каюсь, краткое содержание. Основная книга по литературе за 10-11 класс.
0: Не, ну Толстой красава, он понтанулся знаниями. Я здесь при чем? При чем здесь я? Зачем мне это знать? То есть окей. Ну то, что там уже, где мир, да, там интересно. Там все-таки эти любовные перипетии Наташи Ростовой, которая то бегает по мужикам. Ну то есть от Курагина до, от балкона до Курагина, потом до Пьера Безухова, вот эти все у нас тройнички у нее, ну это интересно, как минимум. А все остальное, извините. Так, всем салют, котян. Котятки меня выворачивало, когда наша старая русичка говорила: ну что вы такие тупые, я вам все разжевала, в рот положила, глотайте. А я мнительный представлял все это в деталях. Антон из Ростова.
1: Человек с богатой фантазией.
0: Надо учитывать, что есть дети мнительные. Не мнительные, а вот с богатым воображением, который полностью все... Но действительно бывает так, что человек все рассказывает вот прям попунктно. Я честно могу сказать, вот я тоже не очень понимаю, когда для тебя это вроде как, ну не то что очевидно, а ты уже 300 раз одно и то же повторил, ну вот до человека не доходит. И мне кажется, что в данной конкретной ситуации, я как учитель могу сказать, нужно убрать собственное эго и попытаться, значит, разжевать другими словами, значит, другими словами, значит, так, чтобы было доходчиво, значит, так, чтобы... Значит, это твоя проблема. Ты же учитель, значит, ты неправильно объясняешь именно для этого человека. То есть у каждого своя история понимания, восприятия, поэтому нужно это очень... Ну, опять же, это я так говорю, да, потому что у меня там все пришли учиться, действительно, да, люди желание, деньги заплатили, да, большие, пришли учиться на радиоведущего, например, и так далее. А есть же, когда ты сидишь в классе, половина вообще никто не хочет учиться, им не надо это, другим надо, и до них не доходит знание половина, потому что ты пытаешься обучить вот этих вот.
1: Тяжело учиться.
0: Ну, это очень тяжело, да, это правда. Вот, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, и просьба написать сообщение.
1: Приложение Радио ДФМ.
2: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум «Ученок плюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования Рейнка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте. Он мой номер один. Моя половина.
12: Для моей машины раздел авто в Сбере.
13: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
14: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
16: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
17: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
18: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
19: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел.
21: Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
23: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
24: А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что

0: День учителя. День, когда, учитель, например, ведет урок, уже звонок прозвенел, она что-то еще рассказывает, и тут заглядывает ее коллега и говорит: «Елена Ивановна, мы вас там в учительской ждем». А потом они такие все с раскрасневшими лицами, такие счастливые, веселые, ходили по школе. Ну, согласись, да, такой был?
1: Подмигивая охраннику.
0: Да, и конфетками от них приятно пахло очень. Ну что, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждали.
1: Сегодня вспоминали любимые фразы ваших учителей.
0: Когда учительница по алгебре дружелюбно спрашивала, кто что не понял по теме, получала вопрос, возмущалась, как мы так ее слушали, что ничего не поняли. Еще что?
1: Маргарита пишет: первая фраза нашей классной руководительницы, как только она входила в класс: руки на парту, ноги на пол, спину прямо, глаза на меня.
0: Выйди и зайди нормально. Вот это тоже было такое. Оценку я буду на двоих ставить. Кто к доске лез рук, сегодня тоже у нас это было. Готовим двойные листочки.
1: Да,
0: убираем учебники, достаем двойные листочки. Ой, контрольно, это, конечно, кошмар. Про рты это мы уже тоже зачитывали. В принципе, все остальное повторяется, потому что парадоксально, опять же, не было интернета. И почему люди из Мурманска и люди из Владивостока говорили одинаковыми фразами? Вот как это? Их же не печатали где-то, простите, в учебниках.
1: Секретных чатиков не было?
0: Не было. То есть мне до сих пор непонятно, как они все умудрялись говорить одинаково по всей России, если не было никаких моментов, где они могли бы это прочитать одномоментно.
1: А может быть, было, мы просто не знаем.
0: Ты думаешь, что им там в педагогическом институте раздавали брошюру? Значит, вот так. Значит, если никто не поднимает руку, вы должны сказать «лес рук». Да. Если ученик опоздал, вы должны сказать «а голову». Там, или, нет, если он забыл какой-нибудь учебник, вы должны сказать «а голову дома ты не забыл». То есть, как это вообще?
1: Дневник – это твое лицо.
0: Да. Вот это все. То есть странно. Вот меня до сих пор это поражает. Согласитесь, а может быть, действительно матрица? Вот, кстати, вот такие вещи, они мне подтверждают мысль, что мы живем в матрице. Что вполне возможно, этим учителям сверху кто-то, знаешь, эти фразы закинул. Вы должны так все говорить. И мамам еще. Мамы тоже одинаковые фразы все время говорили.
1: А если у кого-то мама учителя, ух, это вообще комбо.
0: Это мой случай был как раз, да. Дмитрий, давайте, кому определим сегодня победителя?
1: А мы решили, что это будет Светлана, которая оставила следующее сообщение. Она прям очень нам понравилась. Моя учительница Людмила Ивановна учила нас говорить «позвонишь». Она просила, чтобы в этом слове «вони» не было. И вот такие, конечно, фразы запоминаются не то, что надолго, на всю жизнь, и потом ты никогда уже не делаешь ошибки. И спасибо нашим учителям за такие вот вложения в наши
0: вещи.
1: Головы.
0: Да, прекрасная вещь, это точно. Давайте поаплодируем всем учителям, но в частности учительнице.
1: Да, которая написала, это Светлана. У нее была учительница, которую звали, сейчас вот откроется у меня. Это была Людмила Ивановна.
0: Да, и у нее, кстати, день рождения, насколько там она написала тоже. Вот, двойной праздник и двойная победа.
1: Двойные листочки.
0: Что, двойные листочки. Ну что, друзья, подарок мы отдали, пятерку свою поставили. И, конечно, желаем вам всем проходить экзамены на отлично, потому что вне зависимости от того, как давно вы закончили школу, институт или какое-то учебное заведение, экзамен вы проходите каждый день. Вот каждый божий день для вас это экзамен вашей силы, выносливости, вашей жизнестойкости. И вот пусть эти все экзамены у вас будут проходить на отлично. Остальное почитайте. Вот, все, пока.
1: Пока.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 6 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 7, днем до плюс 10 и также осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Осень в пицца-фабрике будет особенной. Встречай нашу трюфельную линейку. Пицца, паста, салат, врап и согревающий раф с самым ценным и ароматным грибом. Новинки уже доступны к заказу в ресторанах и на пиццафабрика.рф.
6: Оймал, Волга, окружная шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде пассажиры воспользовались льготной оплатой проезда за 1 рубль почти 1 миллион раз. В Вологде завершается благоустройство дворовых территорий. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде пассажиры воспользовались льготной оплатой проезда за 1 рубль почти 1 миллион раз. Приобрести билет за 1 рубль могут пассажиры автобусов и троллейбусов ПТП в приложении Яндекс.Гоу. Чтобы воспользоваться акцией, при входе в общественный транспорт необходимо включить Bluetooth, зайти в раздел «Транспорт» в приложении, дождаться сигнала Bluetooth-метки в салоне, выбрать маршрут и нажать «Оплатить». Электронный билет сохранится в разделе «Билеты» на случай, если понадобится предъявить его контролеру. Акция проводится до 31 октября этого года. В Вологде завершается благоустройство дворовых территорий. Местные жители оценили ремонтные работы на улицах Ярославской, Сокольской, Кубинской и Конева. Практически все дворы были приняты без замечаний. На Кубинской 16 подрядчик по просьбе жителей уберет оставшийся строительный мусор. Всего в этом году в Вологде будет отремонтировано 27 дворовых территорий. На ремонт дворов из консолидированного бюджета направлено порядка 358 миллионов рублей. Работы проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет. DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда, Ленинградская 146.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
2: Радио ДФМ. Радио ДФМ.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрорынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.

0: реклама. Он мой номер
1: один, моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ПАО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 сентября 2026 года.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды. Твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
15: Мы в сети. vk.com/dfm.
16: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM. Потому что...

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
3: Радио ДФМ.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. DFM. Радио DFM.

Intense.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
1: Акция действует до конца октября.
2: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда. Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
0: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12.